0: Студия на радио АСТВ.
1: Добрый день, друзья! Пришло время открытого разговора в студии Тани Иркалиева. И я хочу вам рассказать то, что 5-6 октября в Южно-Сахалинске пройдет профориентационный форум «Россия. Мои горизонты», который соберет более 700 школьников, педагогов, экспертов и работодателей. Что ждет участников форума, какие профессиональные пробы смогут пройти школьники и зачем вообще работодатели приходят знакомиться с будущими кадрами уже сегодня, об этом поговорим с нашими гостями Натальей Ольховской, сотрудником ЦОП и куратором проекта «Билет в будущее», и Ярославом Мещеряковым, сотрудником Министерства образования Сахалинской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Слушайте, я думаю, что эта тема много кому будет интересна, и школьникам, и студентам, и работодателям, и родителям. Поэтому давайте поговорим об этом. Что такое вообще «Россия. Мои горизонты»? Натали, давайте поговорим с вами.
3: Давайте.
1: Что ждет школьников 5-6 октября и чем этот формат отличается от обычной профвстречи или, например, ярмарки профессий?
3: Это очень замечательный формат именно для детей. Почему? Потому что обычно, когда мы работаем с ребятами, мы их приглашаем на одну встречу с работодателем или на экскурсию на какое-то предприятие. А такой большой масштабный формат, он позволяет ребятам увидеть сразу весь рынок учебных заведений и работодателей, к которым ребята могут потом прийти. То есть ребенок не просто видит, что я могу стать поваром или я могу стать учителем, а он может увидеть себя в профессии на долгие годы вперед, где я буду учиться и где меня уже сейчас ждут на работу.
1: Я знаю то, что у вас там будут профессиональные пробы, так называемые, с решением реальных кейсовых заданий. Вот что это такое? Расскажите нам, что их ждет?
3: Давайте я попробую перевести на русский язык, что это такое. В чем особенность профпробы? Это мы даем ребятам кусочек настоящей работы профессионала, то есть не просто мы что-то руками поделали и забыли, нет, то есть если это медсестра, то они действительно пеленают детей, как это делают настоящие медсестры в настоящих государственных учреждениях. А если это, например, экскаватор, то ребенок действительно этой ножой пробует выровнять какую-то поверхность, да, земли. То есть мы берем конкретную задачу, которую выполняет каждый день профессионал в своем направление работы, и самое главное, он получает обратную связь от мастера, как у него это получилось, что было хорошо, что можно подправить, и самого ребенка мы подталкиваем к анализу, а действительно ли мне это понравилось, а действительно ли я себя вижу впереди в этом направлении, или мне стоит посмотреть куда-то рядышком, а рядом у нас уже стоит другой работодатель, и можно попробовать себя и еще и в этом направлении.
1: Который будет очень рад переманить к себе, сказать, смотри, что у меня, можно на кнопочки понажимать, и я сейчас все посмотрю.
3: А почему бы и нет?
1: Знаете, если честно, я сейчас немного сожалею, что вот у нас такого не было. Я бы в свое время очень бы хотела походить на одной площадке, попробовать разные профессии, но это же круто. Ты действительно понимаешь, мне кажется, на таких мероприятиях сразу появляется вот это вот семечко зарождается внутри, что «а вот я хочу туда». Это очень круто. Вот, кстати, давайте поговорим про профориентацию. Ярослав, насколько это сегодня вообще актуально в Сахалинской области? И это дополнительное направление работы школы или все-таки часть кадровой прям политики региона?
2: Разумеется, сейчас это уже часть кадровой политики. Про профориентацию мы слышим в последнее время очень часто, и президент про нее очень много говорит. Почему? Потому что государство пришло к пониманию, что

0: подготовка кадров – процесс системный, непрерывный, и он начинается не после завершения университета, так скажем.
1: Угу.
0: Он начинается гораздо раньше. И для того, чтобы экономика страны, экономика нашего региона, в частности, получала нужные кадры гарантированно, чтобы места не простаивали рабочие, готовить специалистов нужно уже с ранних лет.
1: То есть прямо с дошкольного возраста?
0: С дошкольного возраста, конечно.
1: Удивительно. Я еще такого не видела, но я думаю, если слушатели захотят поинтересоваться этим, они обязательно найдут, где же можно посмотреть, как профориентируют школьников.
0: А я вам расскажу.
1: А вот, вот давайте, где вот можно, вот условно, слушатель сейчас включил радио СТВ, услышал все, что вы рассказываете, просто захотел погуглить, ну, грубо скажем, да, что это, где можно посмотреть?
0: Смотрите. Что мы подразумеваем, когда мы говорим бесшовная система подготовки кадров с детского сада? Это значит, что на каждом этапе взросления ребенку демонстрируют различные профессии в различном формате. В детском саду, у нас в детских садах проходят мастер-классы от работодателей, у нас проходят специальные уроки, программы по тому, как детям показывают профессии, которые могут ждать их в будущем, и самое главное, учат тому, что труд — это, в принципе, очень важный процесс, учат уважать деньги, уметь распоряжаться деньгами заработанными, и учат уважать профессионалов.
1: Ну вот нас бы научили в свое время, да, понимать, что это такое деньги и как с ними вообще взаимодействовать.
0: Да, а у нас есть в детских садах по Сахалинской области, у нас есть кружки финансовой грамотности, например, которые с Банком России взаимодействуют. А далее с начальной школы и по 11 класс проходит самая разная профориентация. В основном она начинается с 6 класса, с 6 по 11, когда вот работает проект «Билет в будущее», про который Наталья может рассказать подробнее. Если коротко, мы детям даем попробовать пройти профориентационные тесты, в первую очередь, специализированные тесты, которые показывают, какой профессии он больше предрасположен. И кроме того, мы пытаемся поймать тот самый волшебный момент, когда ребенок понимает, чем он хочет в будущем заниматься. У каждого такой момент был, у вас тоже, наверное, у журналистов, у всех. Когда вот вспоминаешь, думаешь, вот именно с этого дня начался мой профессиональный путь. И мы стараемся это разными способами создать. Это и мастер-классы, экскурсии, профессиональные пробы, о которых мы все знаем. Это и профильные предпрофессиональные классы, которые у нас в области самые разные существуют, начиная от технических, заканчивая гуманитарными. Например, у нас недавно открылись классы предпринимательские, они же классы креативных индустрий, где мы ни много ни мало учим детей, например, свои собственные модные ателье создавать.
1: Неплохо.
0: Вот. И потом уже, когда наступает 9 или 11 класс, ребенок мало того, что понимает, куда ему в принципе хочется двигаться в жизни, мы ему и конкретный профессиональный путь с конкретным университетом, конкретным работодателем на выходе простраиваем. Это называется карьерные планы, которые создают в Сахалинтехолоид, центре одаренных детей, где каждый ребенок получает конкретный документ, где ему написано, куда ему нужно идти учиться, на что ему нужно обратить внимание и какую профессию, с какой зарплатой он получит на выходе. Вот это называется все вместе бесшовная система подготовки кадров.
1: Как не хватало многим из нас когда-то получить вот такой документ, в котором ты понимаешь, куда тебе идти. Лично я, вспоминая себя, я и мои одноклассники просто пальцем в небо тыкали, ну,
0: конечно,
1: куда пойти. Это было очень грустно. Вот, кстати, о работодателях. У вас в программе в «России мои горизонты» представлены нефтегазовые отрасли, энергетика, рыбопромышленность, транспорт, в общем, много кого. Как вы выбирали именно эти направления? Это вот отражение сегодняшнего рынка труда Сахалинской области или, прежде всего, это профессии будущего?
2: Я думаю, что здесь и тот, и другой ответ, они верны.
1: Угу.
2: Потому что, прежде всего, этот фестиваль и вообще вся наша профориентационная работа построена для одной цели – соединить. Потому что у работодателей есть цель – это кадры. Подготовленные, грамотные, замотивированные. У школьников есть вопрос, куда идти учиться, потому что можно отучиться на ту профессию, которая потом будет очень тяжело себя где-то реализовать и выстроить свой карьерный путь. А мы вот их соединяем вместе на этой нашей площадке, что можно действительно уже увидеть себя в будущем, понять, сколько ты будешь зарабатывать, на каком ты месте будешь работать, поговорить с реальным человеком, который вот уже работает в этой профессии, и задать ему интересующие вопросы. И, опять же, отвечая на вопрос профессии будущего, до сих пор у нас есть у ребят, и у взрослых, и у педагогов, мы очень много работаем с педагогами, мы пытаемся перестроить их мышление, что современные профессии выглядят совсем по-другому, не так, как мы видим в старых учебниках, где плотник стоит с молотком, да, или, я не знаю, предположим, какие-то большие установки, да, они уже сейчас работают все через компьютер, с помощью джойстиков, с помощью различных. Да,
0: у нас сегодня уголь компьютерами копают.
2: Конечно. Компьютеры. И об этом люди даже не знают, не что знают, на самом-то деле навыки нужны не копание, а IT-технологии, да. Умение обращаться с техникой и каких-то действительно более такого математического склада ума и понимания, как работает та или иная инженерная конструкция. Поэтому очень важно ребятам показать, как выглядят профессии именно сегодня.
1: Есть известная проблема, я думаю, ни для кого она не секрет, что подросток вот выбирает профессию, поступает, потом понимает, что, ну, оказалось, совсем не его. Можно ли с помощью современной системы профориентации снизить количество таких ошибочных профвыборов?
0: Конечно, можно. Часто такое происходит, когда человек не потрогал вот эту свою профессию, не понял, что это такое, до того, как пошел на нее учиться, до того, как закончил университет.
1: Или когда родители говорят, я хочу, чтобы ты был экономистом, ничего не знаю.
0: Да, такое тоже будет. Это не обязательно плохо, иногда родители хотят, чтобы ты был экономистом, а у тебя получается прекрасный экономист, который любит свою работу. Но от ошибок, конечно, никто не застрахован. Наша система не позволяет это сделать на 100%, но система, которую мы выстроили в Сахалинской области, позволяет ребенку узнать, куда он идет, прикинуть что-то в своей голове и понять, что это на самом деле, пообщаться с представителями этой профессии, посмотреть предприятия, на которых ему предстоит работать, проверить, вот как на профессиональных пробах, например, на форуме это можно будет сделать, проверить профессию вручную, просто вот потрогать что-то такое, и потом уже принимать решение. И в таком случае, конечно, не застраховано от принятия решения неверного, но это гораздо меньше шанс.
1: Я за эфиром немножечко познакомилась с концепцией вашего форума и знаю, что там прямо говорится о связи профориентации с стратегией социально-экономического развития нашего островного региона до аж 2035 года, извините, немножечко ошибочка. Как эта связь выглядит на практике?
0: На практике это выглядит так, что государство в тесном сотрудничестве с работодателями смотрит, условно говоря, какие профессии будут актуальны через 5 лет, какие специалисты нужны Сахалинской области сегодня, какие специалисты нужны Сахалинской области в ближайшем будущем. И на основе этого мы готовим кадры. То есть университет наш Сахалинский государственный, например, он обучает не абы кого, он обучает именно на те профессии, которые Сахалинской области будут нужны. Наши колледжи и техникумы обучают не просто так людей, они обучают именно тех, кто будет нужен Сахалинской области, чтобы у нас не было такого, что вот выходит человек там с высшим образованием и идет работать курьером. Чтобы этого не было, подготовка к высшему образованию должна быть на те специальности, которые востребованы. И, соответственно, профориентация в школах тоже идет именно на те специальности, которые сахалинской экономике нужны. И таким образом все это ложится в один большой план.
1: Вот очень интересно, вы сказали, что вы ориентируетесь на профессии, которые нужны нашей экономике. А можете озвучить их, ну, хотя бы часть?
0: Разумеется, у нас самое востребованное — это нефтегазовый сектор и все, что с ними связано, но есть и те, о которых ты впервые спросишь тебя, так и не подумаешь. Например, в этой профессии человек-человек, как у нас их называют, например, это педагоги и это няни. У нас вот, например, очень-очень востребовано направление нянь.
1: Кто бы мог подумать, да?
0: Да, почему? Потому что у нас же большие меры поддержки семей, и чтобы облегчить жизнь родителям, у нас государственные программы по предоставлению няни, например, есть, и для этого нужны кадры. Поэтому не стоит думать, что нужны только инженеры, только компьютерщики, нужны все. Просто даже если взять кого-нибудь айтишник — это же миллион разных профессий.
1: Ну, конечно.
0: Вот, поэтому мы готовим именно на те специальности, которые нужны в рамках большой сферы.
1: Вернемся к форуму, или вы хотели дополнить?
2: Да, я очень хотела добавить здесь интересный формат, что не только мы рассуждаем здесь с позиции работодателя, что нам нужны кадры, мы их готовим, но мы здесь еще и должны учитывать интересы ребенка, и мы очень хотим показать ребятам, что Дальний Восток развивается, Сахалинская область развивается семимильными шагами, и можно увидеть себя у нас в области, где ты востребован будешь здесь и где тебе будет очень легко построить свой карьерный путь на Сахалине.
0: Конкретно ты лично причем будешь востребован?
2: Конечно, и не обязательно для того, чтобы добиться успехов, реализации себя как профессионала и как человека, для этого не обязательно уезжать. И все сейчас условия создаются. Университет развивается, современный СПО, это среднее профессиональное образование, колледжи, да, да, простым языком, сейчас невероятно современные, все, есть все условия для учебы, и уже есть работодатели. Пожалуйста, карьерный путь твой выстроен, мы тебя ждем. Для этого не обязательно покидать Сахалин.
0: Да, но у нас, ребята, подростки, конечно, не лыком шиты, им примеры подавай какие-то ощутимые. Но вот, например, говоря о высшем образовании Сахалинского государственного университета, вы видели новое открывшееся общежитие в прошлом году, вы видели, что это такое. А для тех, кто не видел, это нечто на уровне 4-звездочного гостиничного номера.
2: А мы туда водим экскурсии, кстати.
0: А вот, да, да, мы показываем. Мы с района Сахалинской области свозим детей и показываем, что это такое. Но я прошу, почему это говорю? Потому что в этом общежитии места предоставляются всем иногородним студентам. А, например, если брать вуз, куда у нас любят уезжать ребята, Дальневосточный, Федеральный.
2: ДВФУ, да.
0: Да, а там есть красивое общежитие, но места там предоставляются только в первый год обучения всем, а дальше тебе нужно очень-очень-очень серьезный ценз выдерживать, чтобы тебя в общежитии оставили. А мы всех селим. Вот это вот конкретный пример, почему Сахалин, почему не стоит уезжать.
1: Вот если мы вернемся уже к форуму, представим школьника, который, ну, вообще пока не понимает, кем стать и чего он хочет, с чем он уйдет с этого форума.
2: На форуме у нас будет представлено более 15 партнеров. Это и учебные заведения, и непосредственно работодатели. Наикрупнейшие работодатели нашей Сахалинской области. Все мы знаем такие компании, как Сахалинская энергия, группа компаний «Газпром», «Сбер». У нас будут представлены силовые структуры, МВД, МЧС, учебные заведения, и САГО, очень наш стратегический партнер, конечно же, и мастер-классы от различных колледжей у нас будут представлены, это техникум строительства ЖКХ, техникум сервиса, то есть ребята попробуют себя в профессиях и в колледжах, и у работодателей, то есть уйдет ребенок с тем, что он, как мы уже сказали, попробует себя в профессии. Ну и, наверное, что-то он с собой унесет. Мы, по крайней мере, сейчас все это делаем для того, чтобы всегда приятно выйти с мероприятия не с пустыми руками.
1: Я знаю, что в форуме участвуют не только дети, но и педагоги. А вообще 6 октября, уже во второй день, у вас предусмотрена отдельная деловая программа для профессионалов в сфере как раз-таки профориентации. Что необходимо менять или развивать в самой работе педагогов с точки зрения профориентации?
0: Ну, у нас в области замечательные педагоги, поэтому не стоит их менять. Мы для педагогов, до педагогов мы пытаемся донести мысль о том, что именно они важнейшая часть профориентационной системы Сахалинской. Более того, они важнейшая часть системы подготовки кадров. Почему? Потому что педагог, как вот в «Планете Сахалин» недавно, в передаче «Планета Сахалин» недавно интервью было с учеником педагогического класса, который сказал, что педагог для детей — это второй авторитет после родителей. И это правда так. Сахалинский университет государственный, например, когда проводит опросы своих студентов, кто повлиял на выбор университета, педагог идет даже раньше, чем родитель. Вот. И именно эту ценность, именно понимание важности собственной роли мы до наших педагогов пытаемся донести. И мы пытаемся сделать так, чтобы они поняли, какая их роль в этой системе, и им было проще эту роль выполнять.
2: Да, мы ведем очень большую работу с педагогами. Мы их называем в нашем проекте педагоги-навигаторы. То есть педагог — это тот человек, который касается непосредственно ребенка. Если мы знаем психологию подростков, то как раз в этом возрасте, 6 класса, родители, они немножко авторитет психологический у ребенка снижается, и у него появляются другие, скажем так, люди, которые для него становятся такими маяками. Помимо родителей, это и тренера спортивные, это как раз педагоги, про которых мы говорим, это и друзья. И здесь очень важно, да, чтобы педагог взял на себя эту роль, и он вовремя подставил свое плечо, оказался таким надежным товарищем для ребенка и увидел в нем тот потенциал. Не стоит развивать то, где, как мы обычно, да, подтягиваем, где не достает. Нет, надо увидеть ту звездочку, ту искорку в ребенке и ее действительно развивать. И в этом плане наши педагоги, они нам для этого нужны. Почему мы с ними работаем? Потому что это наши входные ворота в школу, где мы можем сказать: ребят, у нас есть вот это, у нас есть вот это мероприятие, у нас будет вот такое мероприятие. И сейчас у нас действительно есть уже экспериментальные проекты, где берут классы и точечно работают с ребятами, знают, у каких ребят какие есть таланты, и их именно на те мероприятия, которые будут ребенку интересны и в его направленности психологической, где у него есть способности, именно туда ребенка и ведут. Они везде подряд. Давайте мы попробуем и то, и пятое, и десятое. Зачем? Мы лучше будем вести туда, где у него есть интерес.
0: Да, например, в Центре одаренных детей Сахалинтехлаид проходят смены подготовки к поступлению в университет, и там как раз конкретное направление для подготовки, например, на учителя физкультуры. Вот собирают детей, которые хотят стать учителями физкультуры, и прорабатывают с ними в 11 классе именно те аспекты, которые им для этого нужны, в том числе задания ЕГЭ отрабатывают, например. И потом уже ребенку гораздо проще поступить. Он знает, что ему это интересно, ему гораздо проще поступить на направление соответствующее.
1: А есть уже какие-то результаты? Ну, то есть вы же это делаете не один день, занимаетесь этой профориентацией, там, не месяц, не два. Уже есть какие-то результаты, что действительно такая система профориентации идет на пользу нашим будущим специалистам?
0: Конечно, у нас в этом году, боюсь сейчас соврать, но в Сахалинский государственный университет у нас поступило гораздо больше ребят-сахалинцев, чем в прошлом году, по-моему, в два раза. У нас отток молодежи с острова уменьшается, и он ощутимо и измеримо уменьшается. И это значит, что вся наша работа, начиная, разумеется, с педагогического состава нашей школы, начиная с педагогического состава наших детских садов, вся она дает плоды, которые мы увидим.
1: Ну, я как родитель хочу сказать, что со стороны я тоже уже много раз слышала как раз-таки от родителей, что если раньше они говорили своим детям: уезжай там, учись в Москву, Питер или вообще за пределы Российской Федерации, то сейчас очень многие говорят о том, что на Сахалине такие условия, что давай-ка ты тут оставайся. И это на самом деле отличный показатель, вот как для человека со стороны. Если у нас сейчас уже такое зарождается, то дальше вообще, я уверена, репутация, скажем так, образование Сахалинской области увеличится в миллионы раз, и дети будут здесь оставаться. За что я, конечно, благодарна вам, это тоже ваши заслуги, немалые, я бы сказала. Но если мы вернемся к форуму, я знаю, что он проходит в рамках федеральной кампании «Всероссийский месяц профориентации». Вот что региональная система профориентации получает от участия в таких федеральных проектах?
2: Ну, вообще вся наша работа, она, конечно же, всегда согласуется с федеральной повесткой. Мы неотделимы от всеобщей работы, которая у нас проходит по всей стране. И месяц профориентации, он так и выстроен, что первый форум прошел в Москве, он такой был головной, он задал вектор движения всех остальных форумов по всей стране, то есть более 50 регионов проводят такой же форум, каждый, конечно, со своими особенностями в каждом регионе. У нас в регионе тоже есть свои особенности, но в целом, да, более 50 регионов проводят форум профориентационный друг за другом, и мы с Сахалинской области завершаем этот месяц, наш форум последний, как раз мы финалим, к нам тоже приедут наши федеральные, скажем так, кураторы, они тоже будут участвовать с нами и в деловой программе, и в программе с ребятами, и это очень здорово, потому что у нас есть возможность перенимать их опыт ведущих профориентологов нашей страны, перенимать их технологии, перенимать их видение и перенимать вообще понимание, куда же движется вообще вся наша профориентационная работа и вообще повестка всей нашей страны, куда мы движемся, куда мы идем, что нам важно учитывать в нашей работе. Поэтому мы очень ждем представителей из Москвы, чтобы они нам тоже где-то что-то подсказали и помогли,
0: да,
2: направили нас.
0: Да, нашу работу курирует фонд гуманитарных проектов «Россия. Моя история», оценивает ее высоко и, более того, планирует именно с Сахалинской областью некоторые уникальные проекты, которых в других регионах практически нет. Например, на базе нашего исторического парка «Россия. Моя история» мы собираемся делать круглогодичную профориентационную площадку, где работодатели будут представлены круглый год, и где ребенок, проходя, помимо вот этой исторической экспозиции, будет заходить в этот павильон и пробовать, вот, примерять, какая профессия ему ближе, прям не выходя из этого здания. И вот именно эта поддержка федерального центра нам очень помогает, наши возможности усиливает.
1: Я уверена, что и вы им обратно тоже помогаете. Они смотрят, какой опыт вы здесь уже проделали, наверняка что-то себе это и забирают.
2: Конечно, да. Когда у нас приезжали представители фонда гуманитарных проектов, в последний раз они увидели наши очень интересные практики профориентационные, и сейчас мы с их просьбы как раз делимся, оформляем это все в некие такие кейсовые продукты, которые потом будут транслироваться и для других регионов, чтобы другие регионы, посмотрев на наш сахалинский опыт, очень интересный, могли тоже у себя это применять. Эта работа тоже ведется.
1: Это очень интересно. Ну, а если мы уже затронули, да, работодатели, государство, самих школьников, а вот родители, им стоит прийти на этот форум? И у них вообще есть такая возможность вместе со своими детьми прийти?
2: Конечно, мы с распростертыми объятиями ждем всех желающих. В основном у нас группы, конечно, будут организованы школьников.
1: Да, я понимаю.
2: Но абсолютно любой человек также может зарегистрироваться на форум. Здесь никакой сложности нет. А вообще в проекте мы стараемся работать с родителями, это очень важно. Например, у нас есть такая фишка в «Билете в будущее». Если зайти на сайт, да, набираете в любом поисковике «Билет в будущее», заходите на сайт, можно там зарегистрироваться абсолютно свободно, абсолютно бесплатно. И есть, например, такая история, как би-тест, когда ребенок проходит тестирование, и родитель проходит тестирование, и потом тест, он выдает общий результат, что же, к чему же мы пришли, где у нас склонности, куда нам стоит идти, и где какие различия. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этими инструментами, они абсолютно в свободном доступе для любого человека.
1: Мне это очень удобно, так как родитель все равно же, ну, не всегда можешь заметить профессиональные навыки ребенка. Все равно мы больше-то на них смотрим, как на своих маленьких.
2: Как на маленьких.
1: Да, да, не хотим принимать, что они выросли.
0: Да, главное для родителей, главное дать ребенку свободу выбрать свой путь все-таки самому. Потому что, конечно, каждый родитель хочет, например, чаще всего хочет, чтобы ребенок продолжал его профессию, либо взял для себя профессию, которая родителю кажется перспективной в будущем. Но дело-то в том, что на самом деле никто до конца не знает, что человеку нужно, никто до конца не знает, что будет актуально дальше. И поэтому ребенку самое важное самому принять решение, а государственная система его во всем поддержит и ему всегда поможет.
1: Я бы хотела дать вам слово. Я уверена, что вы хотели бы что-то еще добавить от себя. Может быть, обратиться к нашим слушателям, может быть, обратиться к школьникам и родителям. Что вы хотите сегодня, как точнее, вы хотите сегодня подытожить нашу беседу?
0: Да, во-первых, приходите на форум «Россия. Мои горизонты» в бизнес-центре «Айхор», он же «Сахалинтех», 5 и 6 октября, вам там все расскажут. А второе, для детей хотелось бы сказать то, что мы всегда говорим детям: слушайте свое сердце. Вы воспринимаете всю информацию, которая вам дается, и то, что родители говорят, и то, что вы в интернете читаете, и то, чем государство вас пытается заинтересовать, работодатели и так далее. Воспринимайте все, но слушайте в первую очередь свое сердце и идите туда, куда душа лежит. А если душа лежит, то проблем не будет.
1: Наталья, может быть, что-то от себя?
2: Ну, а я хочу добавить, что, конечно, надо пробовать как можно больше. Пока не попробуешь, не узнаешь, пока через руки не пропустишь, не поймешь. Поэтому пробуйте как можно больше всего, открывайте для себя новые горизонты, открывайте для себя новые пути, смотрите, изучайте, и рано или поздно где-то вот в сердечке оно зародится, и ты поймешь, куда же тебе стоит дальше продолжать идти.
1: Кто, как не мы, знаем, что очень важно оказаться на своем месте и жить так, как комфортно тебе. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, в эфир Первого областного. Я благодарю вас за ту работу, которую вы делаете. Она невероятно важна не только для каждого из нас, но и в целом для региона. Поэтому я желаю вам успехов. Уверена, что у вас точно получится провести этот форум отлично. И федеральные эксперты увидят, что у нас здесь, на Сахалине, все замечательно. Ну, а я хочу напомнить слушателям радио СТВ, что у нас в гостях были Наталья Ольховская, сотрудник ЦОП и куратор проекта «Билет в будущее», а также Ярослав Мещеряков, сотрудник Министерства образования Сахалинской области. 5 и 6 октября в бизнес-центре «Айхор» пройдет форум «России. Мои горизонты». Пожалуйста, присоединяйтесь. Я уверена, вам там очень понравится. Но это была Таня Иркалиева. До новых встреч, друзья, и слушайте хорошую музыку.
3: Открытая студия на радио АСТВ.

0: Ну и пора узнать о погоде на завтра. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service – все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском временами дождь и до плюс 11. А Поронайск и Ноглики – дождь временами, температура днем до плюс 12 градусов. Красногорск – временами дождь и плюс 9. Макаров-Долинск – дождь временами плюс 11. В Охотском – плюс 14 временами дождь. Корсак-Фаянива – временами дождь и плюс 12 градусов. В Малокурильском – кратковременно дождь и до плюс 16. В Южно-Курильске – плюс 15 и без осадков. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков, плюс 5, плюс 7. Днем временами небольшой дождь и до 12 градусов тепла. Ветер западный 9-14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51-55-66.
3: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
4: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: В столичном суперцены по карте «Столичная». Колбаса краковская от «Артемир» 299 рублей. Молочная 399 рублей. Молоко «Гринагра» 111 рублей 93 копейки. Столичный. Здесь покупают все.
2: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Насчет тону, прям актуальненько, да? Минут 10 назад прям совсем все поплыло в Южно-Сахалинске, а сейчас раз и солнышко. Ну, прям, да, меняется все на глазах, как течение ветра. Ну, что хочу сказать. У нас в следующем часе будет еще одна встреча, будет гость эфира. И мы поговорим про прекрасные события, которые состоятся 3-4 октября. Это Кубок Сахалинской области по автомобильному спорту. Все это будет на аэродроме Пушистый. Драг рейсинг, дрифт, тайм-атак и сильнейшие пилоты острова на Кубке Сахалинской области. В общем, не пропустите. В начале следующего часа будет у нас беседа с гостем, председателем Федерации автоспорта Сахалинской области. Не пропустите.

0: Конечно, все получится, если хорошо пообедали. Островное время 14.00, пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современный метод лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. О сильных ливнях предупреждают сахалинцев МЧС. В Корсаковском районе на 95% выполнен капитальный ремонт магистрального водовода. Новый остановочный павильон появился на улице Корсаковской в портовом городе. Непогоду прогнозируют на Сахалине 1 и 2 октября. Под действие циклона попадают Ахинский, Ноблинский, Александров-Сахалинский, Смирнуховский, Поронайский, Углегорский и Макаровский районы. В указанных муниципалитетах прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. Вечером в четверг и в последующие сутки на реках возможны резкие подъемы уровня воды до 1,5 метров. На отдельных реках вероятны выходы воды на пойму. На время непогоды сахалинцам рекомендуют без особой надобности не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту. Единый номер вызова экстренно служб 112. В Корсаковском районе на 95% выполнен капитальный ремонт магистрального водовода от Среднекорсаковского водозабора до насосной станции на улице Гвардейской. Из 7 километров нового трубопровода уже уложили 6660 метров. Работа планируют завершить в ноябре. Старый водовод построили еще в 1976 году. Он был единственным источником, обеспечивающим водой Корсаков и северную часть города. После реконструкции специалисты смогут проводить гидравлические испытания, быстрее находить утечки и оперативнее ремонтировать сеть. Новый остановочный павильон появился на улице Корсаковской в районе Оазис портового города. Еще один остановит до конца недели на улице Советская рядом с магазином «Мой Дадыр». Работы проводят в рамках обновления городской инфраструктуры. Жителей просят бережно относиться к муниципальному имуществу. С началом учебного года водители Сахалинской области призывают особенно внимательно проезжать рядом с образовательными учреждениями. В ГАИ напоминают, ребенок может внезапно выйти на дорогу из-за припаркованной машины или другого препятствия. Поэтому возле школ необходимо снижать скорость, быть готовым к экстренному торможению и пропускать пешеходов на переходах. Особую осторожность советуют проявлять утром с 7.30 до 9 и после занятий с 15 до 19 часов. Родителям также напоминают пристегивать детей и пользоваться организованными местами для высадки. Кроссовер проехал почти 10 тысяч километров от Выборга до Владивостока без остановки. За 104 часа 33 минуты автомобиль преодолел 9970 километров, пересек 23 региона и 7 часовых поясов. Экипаж сменялся за рулем, а сам автомобиль оставался в движении. Результат официально внесли в Книгу рекордов России как самый протяженный непрерывный пробег по стране. И в завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас дождь, 13 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец? Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так. Что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает это с любовью и ничего не ждет взамен. Волонтерство может быть разным. Кто-то помогает проводить спортивные мероприятия или убирать мусор. Перечисляет деньги на лечение больных детей. Помогает пожилому соседу с покупкой лекарств или сдает кровь для спасения других. А кто-то просто и бескорыстно передает свои знания молодым коллегам. Ты помогаешь. Ты волонтер. Ты доброволец.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие друзья, в нашем регионе много интересных событий, важных, зрелищных, спортивных, с большим привлечением народа. В общем, самых-самых разных, любой вкус и цвет, и музыкальный, каких только не было. Но это событие должно привлечь ваше внимание, потому что, ну, у нас вообще самый практически автомобильный регион России, потому что, ну, вы сами понимаете, почему. У нас, по-моему, когда-то была концентрация автомобилей на душу населения вообще какая-то запредельная, ну, я думаю, что примерно мы тоже где-то сейчас в топе. А все дело в чем? 3 и 4 октября аэродром Пушистый снова станет центром сахалинского автоспорта. Драг-рейсинг, дрифт, тайм-атак собирают сильнейших пилотов острова на Кубке Сахалинской области. И сегодня как раз разговариваем, как развивался автоспорт на Сахалине, почему острову до сих пор нужна собственная трасса, можно ли увести любителя скорости с городских дорог на легальные соревнования. А у нас в студии председатель Федерации автоспорта Сахалинской области Алексей Александрович Богатырь. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, начнем с того, с чего все начиналось. Итак, автоспорт на Сахалине, и когда гонки из каких-то подпольных увлечений, энтузиастов, про которых никто не знал и не слышал, начали превращаться в настоящий спорт и вставать на нормальную спортивную колею.
3: Ой, это очень длинный разговор. Как говорится, много-много лет назад, еще в Советском Союзе, на Сахалине автомобильный спорт был довольно-таки хорошо развит. У нас даже был, насколько мне вот рассказывали наши старожилы, в районе, где сейчас кафе «Городок», бывшее кафе «Городок», там даже вот в районе улицы Инженерной, там даже был у нас автодром,
1: да,
3: где раньше устраивали гонки чуть ли не каждые выходные. Это было очень весело, когда ребята брали машину со штрафстоянки в ГАИ и устраивали, готовили их и устраивали автомобильные гонки. Но это было, как говорится, давно и неправда.
1: Ну это прям андеграунд такой,
3: да.
1: Все совсем...
3: Причем это было все абсолютно легально, это было все на базе ДСАФ, это все было абсолютно, абсолютно легально. Участвовали спортсмены, получали разряды, ездили там на чемпионаты России и так далее. Было такое время вроде как тяжелое, но как-то для автоспорта все
1: но
3: было...
1: Но веселое.
3: Да, но для автоспорта оно было веселое. Такая же ситуация была и в 90-е годы, когда вроде как в стране все было тяжело, и все из какой-то горечи вспоминают эти годы, хотя на самом деле чувство локтя, да, и чувство какой-то близости у людей, оно было очень большое. И автоспорт, он невозможен, да, в каком-то единичном виде, потому что это очень дорого, это очень тяжело, и только группами энтузиастов это можно как-то поддерживать. И в 90-е годы очень у нас был развит картинг, как вы знаете, у нас даже вот на Площадь Победы были соревнования, это было очень здорово. Поддерживали предприниматели эту всю историю. У кого-то занимались дети, кто-то просто по доброте душевной этим занимался. Ну и потом опять все заглохло. И вот в 2016 году мы группой таких же энтузиастов заново организовываем Федерацию автомобильного спорта. То есть в этом году, в декабре, нам заново организованной федерации 10 лет. За это время мы провели огромное количество мероприятий, как внедорожных, так и для

0: атак. Это когда по одной и той же трассе машины едут на время и лучших в своем классе награждают. Драк. Это когда, всем известно, да, что такое драк, это когда 402 метра машины едут. И дрифт. Вот в этом году, 3-4 числа, мы официально закрываем наш спортивный сезон. Это будет у нас уже закрывающий финальный этап. В этом году это уже будет второе мероприятие большое. Были там маленькие между собойчики, у нас там ребята тренировались. Первый этап у нас был в июне, 20-21 числа. И вот сейчас у нас закрывающий этап, вот, 3-4 октября.
1: Ну, сразу вопрос, участвуют только наши или кто-то к нам все-таки хочет на огонек-то заглянуть?
0: Пока у нас нет такой информации, чтобы кто-то из приезжих. Пока, я думаю, мы ограничимся нашим контингентом, нашими спортсменами. Но, поверьте, зрителям будет на что посмотреть. У нас в Сахалине есть спортсмены, даже в том же драге, кто бы там что ни говорил. Ребята, которые показывают отличное время на 402 метра. То есть это там в районе 9 секунд за 400 метров. А это результаты, достойные там уровня мастера, кандидата мастера спорта на всероссийских соревнованиях. Я на полном серьезе.
1: А вот, кстати, по уровню вообще организации всего, и автомобилей, и участников, мы вот можем конкурировать. Владивосток, Хабаровск, там у них все с трассами, у них все долго уже, серьезно. Мы сейчас в начальной стадии, или мы уже прям уже хорошо себя чувствуем?
0: Ну, давайте говорить откровенно, да, у нас аэродром Пушистый — это наша единственная площадка, на которой мы можем проводить подобные соревнования. У нас, к сожалению, другой такой нет. И опять-таки, ну, это не наш дом, это, скажем так, площадка, на которую нас пускают. Да, Дмитрий Владимирович Третьяков делает большие очень усилия для того, чтобы этот аэродром был местом сбора различного рода мероприятия, да, от каких-то международных форумов до вот таких вот наших местных соревнований. Но все-таки это взлетная полоса, и она всегда и останется, потому что в первую очередь аэродром — это аэродром. Вот, поэтому пока мы имеем асфальтом только третий год. Соответственно, ребята почувствовали, что у них есть площадка только третий год. Это не происходит так быстро, как бы нам, наверное, хотелось. Нам, организаторам, нам, как федерации, которая должна, да, показывать свой рост, да, то есть какие-то там заслуги, там, разряды и так далее. Мы уже не говорим то про звание, там, в виде там, мастера спорта или кандидата хотя бы. Вот. Мы пока находимся в таком зачаточном состоянии. Ребята тренируются, ребята стараются. Развитие есть, но пока говорить о каких-то там суперсерьезных результатах нам пока рановато. Но если мы говорим о контингенте, то у нас в основном это довольно-таки уже взрослые люди, состоявшиеся, которые могут самостоятельно обеспечить свое хобби. Соответственно, у нас очень интересный кворум из машин. Если посмотреть на тот же самый тайм-атак во Владивостоке, то это там в основном Свифты, Ярисы, еще какие-то машины. У нас это BMW, Мерседесы, Порше, Супры и так далее. То есть наш кворум машин намного интересней. Это будет смотреть значительно интересней. Поэтому всех приглашаем, потому что на такие машины стоит посмотреть.
1: Так, хорошо, теперь внимание тем, кто краем уха чего-то слышал, краем глаза видел, куда идти, что с собой брать и вообще как это выглядит. Там безопасно, вообще какая-то зона для зрителей, как вот на месте все это происходит. Вот, например, я там не был ни разу, но мне хочется туда попасть. Что нужно делать, что учесть?
0: Да, мы с вами живем в непростое время, и у надзирающих органов к нам... Пускай мы делаем не супер там массовые мероприятия, как «Крылья Сахалина», но требования все точно такие же. По безопасности, то есть вся территория аэродрома, она огорожена забором. Если вы там были, вы это прекрасно знаете. Вот если вы были на «Крыльях Сахалина», то это все то же самое. Это большая парковка перед забором. Спокойно оставили машину, зашли через арку с металлодетектором, зашли, прошли. Там на территории будет фудкорт. Там на территории будут всякие развлечения. Один из организаторов привозит туда электрический картинг. Это будут классные машины, которые...

0: которые внешне похожи там на Porsche, на какие-нибудь там легендарные AE86, там Nissan Skyline, он уже там строит трассу для этого. Это будут маленькие такие дрифт-корчи, которые похожи на обычный картинг, но электрические. Один из наших партнеров ставит туда автомобильные симуляторы, на которых можно будет покататься абсолютно бесплатно, получить за это какие-то призы. Партнеры также еще предоставляют призы и подарки, там в том числе и для зрителей. То есть это будет классное мероприятие, не только посмотреть, но и отдохнуть всей семьей.
1: Хорошо, детям с какого возраста туда можно вообще даже вот просто
0: прийти? У нас нет ограничений по возрасту.
1: Ну хорошо, абсолютно. А будет ли чем заняться ребенку там лет 6 или 10? Или одно уже само зрелище будет для детей
0: конечно,
1: достаточно?
0: Конечно, то есть лет в 10 уже спокойно можно будет посадить ребенка из-за симулятора автомобильный, угу. Почувствовать, что такое настоящая гоночная трасса, настоящий гоночный автомобиль. Потому что там ощущение абсолютно идентичны с настоящим автомобилем. Начиная там от усилия на руле, заканчивая усилием на педалях. Тот же самый вот картинг, я же говорю. То есть это будет место, куда будет просто приятно прийти. То есть мы очень сейчас сильно заморачиваемся именно подготовками мероприятия. Мы уже не говорим там музыка, диджей, там ведущий, там все остальное. Это уже такие мелочи, которые... Само собой разумеющееся.
1: Хорошо, вернемся к трассе, которой, к сожалению, пока еще нет. Есть ли какие-то перспективы строительства? И вообще, что должно быть в идеале? Гоночная трасса или полноценный комплекс, где тренируются и спортсмены, и водители? Вот о чем мечтаем и какие реалии? К чему идем?
0: Ну, давайте опять обратимся к нашему хорошему другу, товарищу, старшему товарищу, наставнику Дмитрию Владимировичу Третьякову. Все его знают как основателя фестиваля, да, «Крылья Сахалина». Все его знают как руководителя Центра технических видов спорта на аэродроме «Пушистый». У него есть очень хорошее выражение. Слона нужно есть по чуть-чуть. То есть можно, конечно, прийти с какой-то гигантской идеей по строительству огромного там автодрома, который там будет включать в себя там, и трибуны, там, и все остальное. Это, конечно же, какое-то там утопическое будущее, которое бы нам хотелось увидеть. Но мы прекрасно понимаем, сколько это стоит. Мы прекрасно понимаем, что загрузить это все сразу и вывести на какую-то окупаемость, скорее всего, будет невозможно. Поэтому слона нужно есть по чуть-чуть. По-хорошему, начать нужно хотя бы с выделения земли под эту историю. Для того, чтобы можно было заниматься обучением детей. Для того, чтобы можно было заниматься развитием спорта, как именно спорта. Вот мы буквально в декабре прошлого года, есть такая процедура у всех федераций, это аккредитация. Каждые 5 лет мы обязаны проходить эту аккредитацию и подтверждать свою деятельность, что именно мы делаем, как мы делаем, какие результаты показываем. Вот в прошлом году у нас эта процедура состоялась в очередной раз. Мы сначала защищали ее в Москве, потом защищали ее в головной федерации, потом защищали здесь, в Министерстве спорта. Собралась целая коллегия, и вот точно такой же вопрос задавали мне. Какие у вас проблемы? Я говорю, проблема вот в отсутствии нашего собственного дома. У футболистов есть дом, у лыжников есть дом. У кого угодно, и у пловцов, у бальных танцев, там, у всех есть дом. А у автоспорта нет дома, и нам действительно тяжело. У нас есть достойные спортсмены, которые могут и должны защищать честь Сахалинской области, но пока вот только Пушистый нам открывает свои двери. Там мы проводим наши внедорожные соревнования. Как вы, наверное, в курсе, в 23-м году спортсмен с Сахалина стал чемпионом мира по внедорожным гонкам в Малайзии. Очень много у нас на самом деле достойных спортсменов, которые точно так же за свой счет выезжают на материк и показывают классные результаты, в том числе и по дрифту. По картингу у нас есть отличные спортсмены, которые самостоятельно, ни у кого ничего не прося, ездят и показывают классные результаты. Но для того, чтобы это было систематически, нам нужен дом, который бы мог нас всех собрать. Вот это наша большая мечта. С этим проектом мы ходим уже неоднократно, уже где мы только не были. Вот. Но мы не складываем ручки, мы ходим.
1: Ну и вообще популяризацию среди населения – это один из отличных рычагов воздействия на абсолютно вообще всех. Поэтому еще раз напоминаем, 3-4 октября, Пушистый, во сколько приходить, со скольки до скольки начало, когда самая-самая экшн-часть, чтобы вот условно прийти на самое вкусное и увидеть все.
0: Я думаю, главное. Зрителям стоит приходить часам к 10. Угу. До 10 у нас будет там технические проверки, тренировки. какие-то жеребьевки и так далее. И в 10 начнутся уже сами заезды, поэтому если вы хотите прийти пораньше и занять самые лучшие места, то, конечно, лучше прийти пораньше. Но у нас в это время еще холодно, поэтому если вы придете к 10, вы ничего не пропустите. Приходите к 10, и до вечера вам будет чем заняться.
1: Хорошо, ну и заглядывая в какое-нибудь недалекое, пусть будущее, все-таки с перспективами, с возможностями, каким мы видим автомобильный спорт на Сахалине? Каким видим, может быть, эти соревнования лет через 5?
0: Да.
1: Видим.
0: Видим, безусловно. Это как раз тот вопрос, который сейчас прям стоит перед нами, потому что нам нужно подавать календарь на следующий год и какие-то выстраивать планы, в том числе и на будущие 5 лет, потому что программа, которую мы должны реализовывать в Минспорте, она тоже никуда не делась. Ну, во-первых, это чем больше официальных мероприятий мы проведем, чем больше разрядов мы присвоим для спортсменов, чем лучше результат мы покажем для нашего Министерства спорта, для нашей области, тем больше внимания, так сказать, мы привлечем к своему виду спорта. Вот. Этим мы и занимаемся. На следующий год мы планируем ряд крупных и не очень мероприятий, которые точно так же будут проходить на Пушистом, которые мы, естественно, заранее объявим везде, все про них расскажем, и будет очень интересно. Мы планируем привести спортсменов с материка, мы планируем привести судей с материка, организаторов с материка, потому что, как говорится, зачем изобретать велосипед, когда есть люди, которые, ну, на этом уже собаку съели, да? Тот же самый очень популярный X-Drift в Хабаровске делают наши коллеги с Федерации автомобильного спорта Хабаровского края. Там мероприятие просто уровня РДС. То есть там с трансляцией, дронами, онлайн-трансляцией на ВК и так далее, и так далее. То есть, ну, это реально крутое мероприятие. С тысячей зрителей на трибунах, это реально крутое мероприятие. Почему бы нам не пригласить сюда Юлю, с которой, между прочим, мы отлично дружим. Приезжаем на многие ее мероприятия, в том числе и как судьи, и как зрители. Я вам больше скажу, у нас спортсмены с Сахалинской области много лет участвуют в этом мероприятии. У нас есть отличный спортсмен Дима Стихарюк, который показывает там отличные результаты. Да, в этом году он там по разным причинам не участвует, но много лет подряд он участвовал в этом мероприятии и показывал отличный результат.
1: Ну что, уважаемые слушатели, отличный повод собраться всей семьей, позвать друзей, которые еще не в курсе, и сказать им, что 3 и 4 октября на аэродроме Пушистый интересная программа. Все очень увлекательно и зрелищно, и все это называется Кубок Сахалинской области по автомобильному спорту. Вот еще вопрос. 3-4 октября. Что будет 3-го, что 4-го? В чем разница и какой из дней весомее, что ли?
0: Ой, это сложно сказать. А что вы больше любите, беляши или чебуреки?
1: Я понял, да.
0: Вот и здесь примерно то же самое. Это абсолютно разные форматы. Если 3 числа у нас будет с вами тайм-атак, это заезды по подготовленной трассе парами, просто на время. Кому-то нравится эта дисциплина, что-то есть в ней зрелищное, что-то в ней есть интересное для самих спортсменов, но она, наверное, не такая популярная, как тот же самый дрифт. Это будет 3 числа с утра.
1: Так.
0: До обеда. После обеда у нас будет дрифт. Мы перестраиваем трассу, и ребята с обеда начинают кататься. Сначала разминка, потом квалификация, и поехали в гонку. А 4 числа мы весь день выделяем под драк. Это отдельная подготовка мероприятия по требованиям правоохранительных органов. Нам нужно все огородить ФБСками, чтобы все это было безопасно, потому что скорости очень большие, машины очень заряжены. Как я уже сказал, там порядка 9 секунд за 400 метров. Это там на выходе почти 250 километров в час. Это очень много. Поэтому 4 числа мы выделяем чисто под драк. Поэтому вы можете ориентироваться на ваши интересы. Можете приехать после обеда, если вас 3-го, если вас интересует дрифт. Если вас интересует в целом автоспорт, то 10 числа 3-го, 10 утра 3-го мы вас ждем. Вы можете оставаться там хоть на 2 дня. Если интересует только драк, пожалуйста, 4-го с утра точно так же с 10 часов приезжайте и наслаждайтесь.
1: Ну что, отлично. Я думаю, что мы вдохновили и воодушевили всех тех, кто любит тачки. Ну, мы на Сахалине все. Ну, все пацаны, мне кажется. Это, начиная еще с фантиков из моего детства, которые там вот эти вот машины, которые так, с картинок. Точно. А тут все по-настоящему, и все вживую, и все в реальном времени, и все на Сахалине. Поэтому 3-4 октября Кубок Сахалинской области по автомобильному спорту на аэродроме Пушистый. Огромное спасибо нашему гостю, председателю Федерации автоспорта Сахалинской области Алексей Александрович Богатырь. Увидимся на трассе и больших вам перспектив. Спасибо большое.
2: И вам спасибо.
3: Актуальный разговор на радио АСТВ.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Без прелюдий сразу в бой. Очень много интересных новостей. Владимир Литвинов в студии. Привет.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт привет. Слушайте в этом выпуске. Российских волейболистов вернули на чемпионат Европы. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам месяца. Шанхайские драконы прервали победную серию металлургов континентальной хоккейной лиги. Криштиану Роналду со скандалом завершил карьеру в сборной Португалии.
0: На старте!
2: Итак, Европейская конфедерация волейбола допустила мужские и женские сборные команды России с ограничениями на использование национальных атрибутов к соревнованиям под собственной эгидой. Решение распространяется на классический пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом для сборных России может стать Лига наций. По словам президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко, федерация будет продолжать работу над возвращением флага и гимна для использования спортсменами во время турниров. Напомню, что 8 июля Международная федерация волейбола объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению исполкома Международного олимпийского комитета. А полузащитник и капитан ЦСКА Иван Обляков признан лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам сентября. В прошлом месяце он провел за армейский клуб 3 матча в чемпионате страны, в которых отметился 3 забитыми мячами. Во встрече против «Зенита» 5 сентября Обляков отметился дублем, добыв своей команде победу на 8-й компенсированной минуте. После этого матча на его счету было 36 голов за ЦСКА в чемпионатах страны. Он вошел в первую десятку бомбардиров клуба, опередив Ивицу Олича и Сергея Игнашевича, у которых было по 35 мячей. А в континентальной хоккейной лиге накануне прошли 6 матчей. Шанхайские драконы в Санкт-Петербурге уверенно обыграли магнитогорский «Металлург» со счетом 4-1 и прервали серию уральской команды из 5 побед. Поражением «Металлурга» воспользовался ярославский «Локомотив», который захватил лидерство в первенстве дома, переиграв «Сибирь» со счетом 3-1. «Спартак» потерпел 4-е фиаско к ряду, в Москве уступив челябинскому «Трактору» 2-4. Главный аутсайдер западной конференции «Сочи» на своей площадке победил «Салават Юлаев» из Уфы со счетом 6-3. «Акбарс» в Казани без проблем разобрался с казахстанским «Борысом» 4-1, а в Екатеринбурге автомобилист обыграл «Ладу» 4-1. Для клуба из Тольятти поражение стало 10-м в 11 матчах чемпионата. Нападающий Криштиану Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии. Как сообщает чемпионат.com со ссылкой на португальское издание «О Джоджо», решение принято окончательно и оно необратимо. Форвард больше не будет представлять Португалию, а матч первого тура Лиги наций с командой Уэльса стал для него последним в составе национальной команды. Ранее форвард самовольно покинул расположение сборной после того, как главный тренер Жоржа Жезуш не дал четкого ответа на вопрос, планирует ли он использовать нападающего в предстоящей встрече Лиги наций с командой Дании. Форвард покинул Копенгаген, где сегодня португальцы должны сыграть со сборной Дании в матче третьего тура Лиги наций. Роналду провел за сборную Португалии 234 встречи, в которых забил 146 голов. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: И «Мания» на волне радио СТВ. Хотите узнать о погоде на завтра? А кто же не хочет? Расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Mustang», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Mobil Service» – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков 2А». Телефон 41-66-55. По данным сайта rpp.ru, завтра в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве везде временами дождь. Температура днем: Александровск-Сахалинский плюс 11, Ноглики и Поронайск плюс 12, Красногорск до 9 тепла, Макаров-Долинск плюс 11, Охотская до 14 с плюсом, Корсаков и Анива плюс 12. В Малокурицком кратковременный дождь и плюс 16, в Южно-Курицке осадков не ожидается и 15 градусов. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков плюс 5, плюс 7, днем временами небольшой дождь и от 10 до 12 градусов. Ветер западный 9-14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
4: В «Матрешке» с 1 по 14 октября. Молоко «Утро Родины» российское 2,5% 109,95 за 1 литр. Тесто «Морозко» слоеное бездрожжевое 149,95 за 400 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну и пора рассказать о погоде в других городах вещания на Сахалине и Курилах. Поэтому приготовились, погнали. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе дождь и плюс 9. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Темаре и Чехове временами дождь. Максимальная температура в Тымовском 10, в Смирных 11, в Углегорске плюс 8, в Темаре до 9 градусов. В Чехове плюс 10, Холмск-Невельск дождь, в Невельске 12, в Холмске 10 с плюсом. В Северо-Курильске временами дождь и плюс 10, в Курильске дождь временами и до 15 градусов. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков 5-7 с плюсом, днем временами небольшой дождь и потеплеет до плюс 10, плюс 12. Ветер ожидается западный 9-14 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161618987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Центр города. Центр вкуса. Центр притяжения. Фудмолл Центральный. Это любимая еда. Неповторимая атмосфера и свежие впечатления. Проложите свой маршрут к удовольствию. Фудмолл Центральный на Мира 108. Встречаемся там, где вкусно.
5: В столичном суперцены по карте «Столичная». Колбаса краковская «Атертимир» 299 рублей. Молочная 399 рублей. Молоко «Гринагра» 111 рублей 93 копейки. «Столичный». Здесь покупают все.
6: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Ну а мы поговорим о ситуации на дорогах. Итак, водители и пешеходы. Помним, что в Южно-Сахалинске на пересечении проспекта Мира и улицы 4-й Железнодорожной, район жилого комплекса «Горизонт», сегодня, 1 октября, до 18.00 будут идти работы по переустройству светофорных объектов. А на время работ светофоры будут, что? Отключены, правильно. Просим пешеходов быть предельно внимательными, переходить проезжую часть только после оценки дорожной обстановки, убедившись в собственной безопасности. А при возможности рекомендуем пользоваться ближайшими регулируемыми пешеходными переходами, ну а водителей призываем заблаговременно снижать скорость, соблюдать дистанцию и строго руководствоваться дорожными знаками.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Да, облака там не плывут, там они просто летят. Летят как время вместе с радио СТВ. На островах уже 15:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Женщина, попавшая под машину в Победино, умерла в больнице. В Южно-Сахалинске приступили к модернизации транспортно-пересадочного узла. Циклон смещается на север Сахалина. Женщина, которая сбила автомобиль в селе Победино, скончалась в Смирняховской районной больнице. Напомню, авария произошла вечером 30 сентября на улице Центральной. По данным госавтоинспекции, водитель Toyota Success ехал на север, когда сахалинка стала переходить дорогу вне пешеходного перехода. На женщине была темная одежда без световозвращающих элементов. По факту ДТП проводится проверка. В Южно-Сахалинске приступили к модернизации и благоустройству транспортно-пересадочного узла «Горизонт». На железнодорожной станции «Христофоровка» уже выполнили работы по забивке свай и начали монтировать каркас пассажирской платформы. Она будет выполнена из композитных материалов с противоскользящим покрытием. Также на месте благоустроят железнодорожный остановочный пункт. Все мероприятия намерены завершить до конца текущего года. Напомню, работа по созданию, модернизации и благоустройству железнодорожных остановочных пунктов ведется в регионе в рамках стратегического проекта «Железная дорога как городской транспорт». Он реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В СНТ-строитель возле пригородной заметили сразу двух медведей. Один из хищников пробрался на участок, сломал забор и съел яблоки. О выходе зверей местные жители сообщили в Корсаковское лесничество. Специалисты выехали на место и изучили следы. Судя по ним, медведям больше 3 лет. Сейчас территорию взяли под наблюдение. Если животные снова появятся возле домов, их планируют изъять. Жители просят не оставлять на участках пищевые отходы и быть особенно осторожным. Непогода уходит с юга острова, но уже этой ночью ее влияние усилится на севере Сахалина. В ночь на 2 октября там прогнозируют сильные осадки. В Южно-Сахалинске сейчас идут умеренные дожди и наблюдается небольшой ветер. Кроме того, вечером 1 октября и в последующие сутки синоптики ожидают резкий подъем уровня воды в реках на 0,5 метра, а местами до 1,5 метров. На отдельных участках возможен выход воды на пойму. Житель США Дэвид Раш установил мировой рекорд по самому дальнему катанию монеты. В штате Айдахо он заставил грош проехать по поверхности 40 метров 80 сантиметров. Это достижение стало еще одним рекордом в коллекции Дэвида. С 2015 года он установил уже больше 300 мировых рекордов в самых разных дисциплинах. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: И самое время узнать о погоде на завтра. Итак, по данным сайта rpp.ru, завтра в Ахе дождь и плюс 9. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Темари и Чехове временами дождь, температура днем в Тымовском плюс 10, в Смирных до 11, в Углегорске 8, Темари плюс 9, в Чехове 10 градусов тепла. А в Невельске и Холмске дождь, Невельск плюс 12, в Холмске до 10 с плюсом. А в Северокурильске временами дождь и плюс 10, а в Курильске дождь также временами и максимум плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков, плюс 5, плюс 7, днем временами небольшой дождь и от 10 до 12 градусов тепла. Ветер западный 9-14 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-20.

0: 8883.
1: Отдых начинается с дороги,
2: и часть ее стоимости можно компенсировать.
1: В Сахалинской области неработающие инвалиды первой, второй и третьей группы, в том числе инвалиды с детства, один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно.
2: Компенсация предоставляется по фактическим расходам или авансам с последующим подтверждением затрат. Учитываются стоимость билетов, обязательные сборы перевозчика и другие предусмотренные расходы.
1: Расчет производится по экономическому тарифу. Проезд на личном транспорте не компенсируется.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Внимание! В интернете участились рассылки фейковой информации. Не верьте всему, что пишут в сети. Будьте бдительны. Если вы получили пугающее сообщение, не пересылайте его другим. Не создавайте панику. Проверьте информацию в официальных источниках или у специалистов. Если информация содержит призывы к насилию или сообщение о возможных терактах, срочно звоните по номеру 112.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Приветствую всех на волнах Первого областного радио. На Сахалине прошел Сахалин Fashion Day, проект, где практически все было местным. Дизайнеры, модели, команда, ну и, собственно говоря, сама идея. Но на одном показе история не заканчивается. Проект хотят сделать ежегодным, и уже в ноябре запускается новый конкурс под названием

0: Название «Мое имя. Бренд». Об этом я предлагаю сегодня поговорить с режиссером различных мероприятий, в том числе и с Halin Fashion Day. Татьяна Мощенская у нас в студии. Таня, здравствуй.
1: Здравствуй, Алена. Алена меня знает уже более 10 лет. Я уже Резницкая, как 10 лет. Да, здравствуйте.
0: Вот, здрасте. Татьяна, давайте, если отойти несколько от эмоций, да, все получилось, то, что ты задумывала?
1: Более чем. По-честному, более чем. Я уже говорю это с пониманием и обратной связью от участников, от гостей нашего мероприятия. Ну и сами мы, на самом деле, откровенно говоря, тоже кайфанули с организатором.
0: Ну, на самом деле, в этом проекте принципиально было показать именно сахалинских дизайнеров, сахалинских моделей. Что хотелось доказать этим показом?
1: Да, честно говоря, доказать-то особо ничего не хотелось. В первых строках, на самом деле, мы прицелились больше на светскость. Именно хотелось организовать светское мероприятие, потому что мероприятий с участием наших дизайнеров, их на самом деле в городе очень много, и они все классные, самобытные, по-своему привлекательные, но хотелось создать что-то иное. И как раз-таки прицелились на вот эту самую светскость, да, чтобы их обрамить какой-то такой приятно-пафосным блёром, потому что по-другому совершенно смотрятся все модели, когда включается концертный свет, да, профессиональный, когда строится огромная площадка, когда работает профессиональная команда. И зрителей хотели мы немножечко, как это культурно сказать, какой-то, в общем, хотели сузить целевую аудиторию и как раз-таки дать зрителям, которые с запросом на светское мероприятие, собственно, дать на светское мероприятие.
0: Но на подиум вышли не только профессиональные модели. Была ли в этом сверхзадача именно показать самых разных женщин?
1: Абсолютно да. И